0: tot de mamă res Sonța u izobilio. Да, така спрощена, на малце живче. Живчка е пошлемо на пашо. Ма шти, как шно ке 100 лет не си слишал нич петена 300-300.
1: Мешко им пинтер ста кот гром и стрела.
2: Пълна енергия и само пар секунд на разен.
1: Твоя политна освежител. Мешко им пинтер. От 2 до 6 тих пополудан на Радио Ена. Покровител. Купия нова пикаси. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija nova, pika si. Že 30 let. Radio Ena Ribnica. Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.